0: заслуженный артист Армении. Золотой голос Армении. Размикамян на сцене.
1: Друзья, аплодисменты. Золотой голос Арцаха.
2: Барьерико. Бохчуновен болорит. Озюм верлавиник савет. Мер бабонерин де донерин хепи. Мы хотели гернерисим, хантрум, шат бартер цапаник, борисор лав ерико инканскаснелев.